0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Остаться с тобой.
4: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь
1: Первое
0: лайк
1: радио. И подпишись. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Остаться с тобой.
2: Первое радио.
1: Просто остаться с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Маргарита.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Мне так спокойно с тобой.
0: Первое радио. Всегда.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Воскресенье по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
1: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

done.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

Действительно, хотелось бы, чтобы города засыпали спокойным сном, и мы с вами засыпали спокойным сном, да и вообще, чтобы сон был спокойный, поскольку, как мы знаем, сон — это вообще самое важное, самое главное, самое полезное. Вы можете вести здоровый образ жизни, есть всякие самые умные продукты, но если плохо спите, то все, все на смарку. Поэтому сон очень важно. Очень важно. Ну, а перед сном, конечно, важно, чтобы немного лейслабонита. Если вы не знаете, что это такое, сейчас вам вот все объяснят. Мадонна Ла Исла Бонита. Прямо сейчас здесь на Первом радио в 8 часов и 9 минут утра. Доброе утро, мальчики и девочки. Поехали. Ласна

0: Ребята с заднего двора и песня «Мор Занзис», что в переводе означает «Я буду тебя любить больше, чем это». Ну, а что это, они так и не сказали. Доброе утро, мальчики и девочки. 8 часов 16 минут на часах в нашей студии. И меня часто спрашивают, практически каждый день, часто спрашивают меня, но я обычно не отвечаю. Ну, а сейчас хочу вам сказать, что пришло время ответить. Ведь Мондиаль сам о себе не расскажет. Если вы не послушаете его рассказ, тогда он расскажет, но вы услышите, а можете не услышать, если не послушаете нашу ежедневную рубрику.
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь корейцев Ким Сын Гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
1: Плавали, знаем.
2: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
1: Попутного ветра. Ветра.
2: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли вдевятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернута. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер. Точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе Б со Швейцарией.
1: Против течения.
2: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение, которое изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтерее. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
3: Hey, yo, Jason. Say something to her. Holler at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
5: You know what to do with that big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...

0: that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur.
5: 03-558-5458.
6: В новом филиале Мадана Имания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.

0: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель «Дакс». Ришон-Лицон, Лещанский 3.
5: Пельмени?
6: Да.
5: Вареники?
6: О, да.
5: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Да, самолет это здорово, особенно когда ты чувствуешь или знаешь, или представляешь, что скоро куда-то полетишь, отпуск, вот это вот все, отдых. Я очень надеюсь, что вы уже либо где-то были, либо куда-то собираетесь, может быть, дней через 15. Не знаю, почему мне пришло это в голову. Новости сейчас, после рекламы сразу.
1: Реклама.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
4: Яман.
3: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
4: Звездочка 4577.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
2: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаски «Кабанос» и салями «Полтавская» 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили «Юкки» 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: В Сахле по-прежнему не знают, что стало причиной катастрофы с танком на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Сале по-прежнему не знают, что именно стало причиной катастрофы с танком на юге Ливана, в результате которой погибли четверо военнослужащих, включая командира 52-го батальона подполковника Дора Гедалио Бен Симхона. Из-за боевой обстановки в этом районе и риска для военнослужащих доступ к поврежденному танку ограничен. На данном этапе специалисты не могут добраться до машины, эвакуировать ее или установить на месте, что именно произошло. Первоначально в Сале предполагали, что танк мог подорваться на взрывном устройстве, однако для того, чтобы причинить танку подобный ущерб, потребовалось бы заложить заряд весом в сотни килограммов. Это означало бы проведение специальной операции «Хизбаллы», что в ЦАЛе считают маловероятным. В качестве второй версии рассматривалось попадание современного противотанкового ракетного комплекса, например, ракеты «Корнет», которыми «Хизбалла» регулярно пользуется. Еще одна проверяемая возможность – атака с применением беспилотника. Четвертая версия, которую сейчас изучают, заключается в том, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность самой машины. Полноценно проверить ее удастся только после получения полного доступа к танку. Как сообщалось, в инциденте, произошедшем в минувшей ночью на юге Ливана, погибли четверо военнослужащих. ЦАЛ разрешил к публикации имя лишь одного из них – командира 52-го батальона подполковника Дора Гедали Бен Шимана и 32-летнего жителя кибуца Бейт Ашита. Имена еще троих погибших пока не опубликованы. Израиль и Хизбалла договорились о прекращении огня. Об этом вчера сообщило сначала агентство Рейтер, затем неназванный израильский источник, который подтвердил, что Израиль согласился на прекращение боевых действий против Хизбаллы. При этом силы ЦАЛа остаются в Южном Ливане и могут действовать против возникающих угроз. По словам источника, если Хизбалла не будет атаковать, мы не будем атаковать их. Если они нападут на нас, мы ответим. Официального заявления на этот счет не последовало. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен в течение субботы отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией, сообщает журналист Аксиос Барак Равид со ссылкой на источники. Министр иностранных дел Ирана Аракчи планирует в субботу направиться в Швейцарию, написал он в соцсети X. При этом, по словам собеседников Равида, планы министра еще могут измениться. Аксиос отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и Хизбаллой. По информации Аксиос, в Швейцарию уже направляется спецпосланник президента США Стив Виткоф. Еще один ключевой американский переговорщик Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии. В Министерство здравоохранения поступила информация о человеке с подозрением на лихорадку Эбола, который вернулся в Израиль 3 дня назад из Демократической Республики Конго. Он обратился за медицинской помощью после того, как у него появились жар и головная боль. И в Минздраве заявили, что на данном этапе речь идет только о подозрении. В настоящее время проводятся необходимые тесты, и результаты ожидаются в течение ближайших суток. Одновременно проводится эпидемиологическое расследование для отслеживания контактов. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман.
3: Яман.
2: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
3: Звездочка 4577.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
7: На постоянную работу в Ришон-Ле-Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215. Вкусно и выгодно с Мадана и Мани. Креветки с головой, отварные, 19,90 за полкило. Виски шотландский Highland Queen, 84,90 за литр. Вино игристое Абрау Дюрсо, 29,90 за бутылку. Пиво Абалонь, 2 литра за 19,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Реклама.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
1: Работаем в субботу.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
8: Мебель «Дакс». Решен ли Цион, Лещанский 3.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: hypnotic than the moon.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Вот что удается группе Coldplay, так это писать красивые песни, красиво исполнять и доносить эмоции. Paradise, так называется эта композиция. Мы завершаем очередной музыкальный час. Встретимся в следующем.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две
7: штучки. Все ясно, надо брать.
9: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
11: Новости Махсаней Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Десять утра в стране.
14: Солнышко мое, вставай.
15: В эфире Александр Солнце.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
7: Мебель «Дакс». Ришон-Лицон, Лещанский 3.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
8: Center Car Azul.
9: 03-558-5458.
10: Пельмени?
11: Да.
10: Вареники?
11: О, да.
10: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
11: Пирожки, как у бабушки, обязательно.
10: Шеф Абухари.
11: Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
10: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии традиционно где-то за поворотом земного шара Евгений Вейнард. Женя, привет.
1: Привет, Слава, всем здрасте. Да, буквально за углом этого круга.
0: У каждого свой глобус нынче, мы же знаем.
1: Промолчу.
0: Да что тут скажешь. Не будем о грустном, будем о веселом. Прежде чем я надену свой берет, батон и бокальчик «Шато Пишон Лонвиль Комтес де Лаланд».
1: Я уже понял. «Бонжур, мадам», «Бонжур, месье».
0: Да-да. «Бонжур, мадмуазель Рено». Поехали.
2: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
0: Для меня фирма «Рено» закончилась лет 10 назад, и больше ничего такого интересного, ну, кроме вот яркой вспышки реинкарнации «Рено 5», больше ничего такого вот я не припомню интересного, ну, на нашем локальном рынке. Вот, но все-таки до нас доехал очень интересный экземпляр, называется «Рено Симбиоз». Если ты помнишь, был такой «Рено Каптюр».
1: Конечно, помню.
0: При твоей еще бытности.
1: Да, я очень хорошо помню тест-драйв этой машины.
0: И вот все последующие поколения Renault Captur у нас не продавались. Но оказывается, он существовал и развивался, и совершенствовался только не в нашей стране, а во Франции. Поставщики осмелились и привезли Renault Symbioz. Это не совсем Renault Captur, хотя это на этой базе машина построена. То есть очень, очень много общих по дизайну решений, как на одной базе, да, автомобиль построен.
1: Symbioz построен на платформе CMF-BHS.
0: Так, ты уже почитал.
1: Да, действительно, Symbioz — это просто удлиненная версия, которая Capture, у которого впечатляло, как открывался бардачок. Ну,
0: да, ванночка такая, я помню.
1: Да.
0: Так, и, знаешь, когда ты идешь на презентацию автомобиля, не ожидая ничего интересного, в этот раз меня реально удивила эта машина. То есть ты будешь как бы сейчас скептически настроен, но я нет. Я бы сказал так, это самая лучшая машина Рено по эргономике, в которой я сидел.
1: О, ура, буквально хочется сказать. Для меня Рено закончился в 2017 году, в 2017. И знаешь, чем он закончился? Концептом Symbioz. Если ты помнишь такой. Ну, к нынешнему Symbiozу это не имеет никакого отношения визуально. Но концепт назывался Symbioz. Очень интересная машина.
0: Что из себя представляет нынешний Symbioz? Это нечто среднее между вот SUV и универсалом, хэтчбеком, вот такое что-то, да? Сразу все во все стороны, можно так сказать. И самое главное, к нам доехала модификация, именно самая топовая, то есть с полноценным гибридом. Не мягкий, не там soft, light, или как там сейчас все это обзывается, а именно полноценный гибрид, построенный по всем канонам.
1: Да, итак, поговорим о самом гибридном гибриде, да?
0: Давай без тавтологии, все-таки сначала о дизайне.
1: А что, если заменить эмблему на радиаторе, узнаю ли я, что это за машина? Ну, раньше это было, не надо было, эмблемка маленькая, как правило, была. Сейчас же, обрати внимание, эмблемы очень большие делают.
0: Еще и пишут название сзади, знаешь, для совсем...
1: Ну да.
0: 8 лет назад для тебя Рено закончилось, тебе будет трудно сейчас узнать во всех машинах, собственно, Рено. Ну, кроме Рено 5, которая как бы является этим, как это, ремиксом.
1: Так в том-то все, вот понимаешь, в чем все дело? Вот выехал мини, ты видишь этот ремикс, не надо эмблемы, ты видишь, что это такое. Выехал Fiat 500 новый, и ты видишь, что это такое. Даже Volkswagen Жук, ну и так далее. Вот Renault 5 сейчас. Да, ты видишь, что это такое, никакой эмблемы не надо. А все, что появляется новое, оно очень интересное. Потому что у меня сложилось впечатление определенное на сей счет. Ну, раньше самым, как это, желанным рынком была Америка, а сейчас самый желанный рынок – это китайский. Ну, он специфический очень, и все бросились кроить свои автомобили, в смысле внешний вид, под эти взгляды на эстетику.
0: Ну да, то есть тут на самом деле вторичное повторение, потому что напрямую Рено не сильно представлено в Китае. Это просто уже дань моде, я бы так сказал, вот эти вот все элементы.
1: Но подожди, Symbioz появился, это был май месяц 24-го года, 2 года тому назад. А через год произошел еще один дебют интересный. В июле 25-го. Mitsubishi Grandis. Это же одна и та же машина. Вот где хитрый альянс.
0: Ну, понятно. Тут альянс на альянсе, и альянса погоняет. Но я тебя еще больше размешу. На самом деле, ты, у тебя глаз-алмаз, потому что и конкретно Renault Symbioz создан в плотном сотрудничестве с корпорацией Geely.
1: Знаешь, тут уже хочется это сыграть. Па-па-па-бам!
0: Ну, опиши хотя бы машину, потому что мы все-таки на радио.
1: Угол. И тут угол. Слушай, это невозможно описывать. Понятное дело, классика жанра. У нее хоть это фары на месте и хорошо читаемые, горизонтальные. Ну, там с раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Фактически восемь углов. Вменяемая решетка радиатора. Отчетливая, ясная, понятная. В которую вписана эмблема, логотип такой. Так, чтобы за километр было видно, что это Рено. По логотипу. Вот. Ну, а под фарами вертикальные вот эти вот ну, всякие хитрые. Я не понимаю, что это такое. Там воздуховод, там еще какой-то подфарник, там еще что-то.
0: Я помню, как ты называл это визерун.
1: Да-да-да-да-да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть углов вертикальной конструкции. Слушай, если я буду сейчас все это описывать, ромб Рено, он уже сам весь на углах. Тем более вот эта новая его...
0: Квадратная спираль.
1: Да-да-да, ромбовидная лента Мёбиуса, да. Ну вот он весь вот так вот построен, но все равно... Сними сейчас этот логотип, и ты не поймешь, что это за машина. Все.
0: Ну, это актуально сейчас для многих автомобилей нынешних.
1: Да-да-да. Ну, кстати, при всей угловатости как бы визуальных конструкций, если смотреть сверху на эту машину, она достаточно обтекаемая. То есть вот передняя часть, она довольно плавно уходит. Вот решетка радиатора фары, да? Таким полукругом именно.
0: То есть она, с одной стороны, вроде угловатая, а с другой стороны, она плавная. То есть...
1: Да, да, да, да.
0: Но я тебе больше скажу, вот когда ты смотришь на эту машину, она воспринимается достаточно традиционно, несмотря на вот эти вот нагромождения углов. У нее нормальные ручки дверей, у нее внятные фары, у нее внятная... То есть расположение всех элементов на кузове, да, то есть она воспринимается достаточно традиционно. Особенно когда ты садишься внутрь, ты видишь наличие физических кнопок, нормальные вентиляции, которые ты можешь рукой просто на себя направить без всяких придумок. Это уже тебя радует просто потому, что ты понимаешь, что продумано хотя бы, то есть не ради дизайна все сделано, а ради человека.
1: Короче, без дизайнерского экстремизма.
0: Это все-таки больше европейский подход. Я уже плавно перехожу в интерьер. То есть это очень удобное сиденье из нормальной ткани, то есть без всяких там пластиковых кожзаменителей. То есть действительно практично все сделано. И все ручки на месте, кнопки на месте. Экран в меру огромный, но достаточно так вот удобно расположен. Приборная панель тоже продумана, без каких-то там экстремальных, как у некоторых французских, не будем говорить, называть фирму Peugeot, экспериментов над приборной панелью. Сама мультимедийная система построена на традиционном андроиде, то есть уже прямо изначально, то есть нет никаких там сумасшедших своих каких-то закрытых систем, то есть это все, то есть ты можешь аппликацию скачать прямо в машину установить, если тебе нужно. Телефоны Android или CarPlay все подключается, как беспроводные зарядки. Самая технологичная фишка мне, конечно, удивила, это крыша, то есть панорамная крыша, которая по нажатию кнопки затемняется, но не вся, а вот сегментами, да, как будто ты ее отодвигаешь. Там один сегмент открыл, второй, третий. То есть ты как будто бы виртуальную шторку открываешь, и вот такими сегментами она затемняется. То есть ты можешь открыть только над водителем, допустим, небо, а заднюю часть оставить в тени.
1: Нет, о том, что это абсолютно современный автомобиль, такой вот визуально, выдает в салоне, в интерьере, две вещи. Вот этот планшет вертикальный и селектор коробки передач. Ну, это уже не назовешь коробку передач, это фактически...
0: Джойстик такой.
1: Да, джойстик. Планшет, джойстик, ну и технологически вот эта вот крыша. А все остальное Оно такое традиционное, добротное.
0: Я бы сказал, нормальное.
1: Да-да-да. Уже употребляем слово «нормальное».
0: Да, по салону. То есть достаточно просторно и спереди, и сзади. Заднее сиденье сдвигается вперед-назад, то есть ты можешь экспериментировать с объемом багажника.
1: Ну, он не сильно увеличивается, на 75 литров. У него объем багажника в обычном положении 624 литра, а когда ты сдвигаешь сиденье вперед, 700 литров.
0: Ну, ты не забывай, что это не американские литры, американцы меряют до потолка багажник, а здесь меряется как бы до полки, поэтому такие вот данные, ну, то есть субъективно нужно видеть, как это выглядит. Кстати, там есть подполье и даже запаска.
1: Да,
0: это
1: да,
0: уже,
1: там
0: это
1: докатка.
0: Уже редкость, да, хотя бы докатка, да, редкость в нынешних автомобилях, тем более при наличии батареи, которая под полом стоит, все-таки это гибрид.
1: Ну да, кстати, о размерах. Действительно, как бы впечатляет, типа, внутри автомобиль больше, чем снаружи. Он всего-то 4 метра 41 сантиметр длиной. То есть это верхняя граница С-класса.
0: Во все классы попадает сразу. И по форме кузова, и по размеру. То есть как-то пытались угодить всем. И тем, кто ищет небольшой автомобиль, и тем, кто ищет большой. Получается так. Собственно, хочется уже поговорить про двигатель. Все-таки это что-то новое для Renault.
1: Нет, вообще фраза в сегодняшнем современном мире «поговорить о двигателе», она уже вызывает какой-то ностальгический восторг. Потому что мы говорим не про электродвигатели, а про двигатели внутреннего сгорания. Но, правда, в комбинации с... То есть это силовая установка. Это же хайбрид, ну, в смысле гибрид.
0: Смотри, сколько, да, французы не придумывали гибридов всяких разных, каких угодно. 1.6 последний был мотор у них на первой модификации этого симбиоза. Это уже, кстати, вторая. То есть кузов тот же, но новый двигатель. В общем, они думали, экспериментировали, посмотрели, как надо, и сделали, как надо. То есть взяли 1.8, дефорсировали его до 98 лошадиных сил. Да, знакомое все, да, тебе?
1: Да. Ну, да. Знакомая терминология.
0: Дополнительный электромотор в коробку передач. Все это сделали в одном блоке. Ну, то есть, я так смотрю, как, вижу Toyota, но только с французским, да, таким вот профилем. То есть, решили сделать по классике гибридной, то есть, проверенной. То есть, посмотрели, как делают многие годы лучшие гибриды, и сделали свой. Но французы не были бы французами, они добавили еще один двигатель электрический, что добавляет еще 60 лошадиных сил в систему. Общая мощность, не суммарная, а общая мощность всей системы, просто так сложить лошадиные силы нельзя, это другие графики. Общая мощность всей системы составляет 160 лошадиных сил. Это позволяет машине разгоняться до 100 км в час за 9 секунд примерно. Что не быстро, но тут вопрос об экономии, потому что заявленный расход топлива 4,4 литра на 100 км в час, что впечатляет.
1: Ну, правильно. Они, кстати, обещают, поскольку в городском режиме все малые скорости обеспечиваются исключительно батареей, то они обещают до 40% экономии топлива в городском режиме.
0: Но они вообще обещают 80% времени работы автомобиля чисто на электричестве. Мой многолетний опыт использования гибридов заставляет довольно скептически смотреть на эту цифру. Но больше 50% у меня никогда не получалось. Ни на одном гибриде, даже на таком идеальном, как Prius.
1: Ну, это все можно только в экспериментальном режиме, на тест-драйве понять, поэтому...
0: Что еще на презентации интересного рассказывали? Ну, во-первых, это системы безопасности, там очень много их, там 29 всяких, по-моему, да, 29 режимов безопасности, которые они туда воткнули. То есть Renault пытается не растерять свой имидж безопасного автомобиля, когда-то... заслуженного.
1: Ну, когда-то Renault с Volvo сотрудничали, ты же понимаешь, а Volvo всегда считалась верхом безопасности.
0: Ну, тогда основной упор делали все на пассивную безопасность, а теперь на активную. Вот такой прогресс.
1: Извини, прогресс прогрессом. Вот в подкапотном пространстве этого Renault, мне знаешь, что понравилось? Что кроме крышечки жидкости для омывания стекол, там еще есть дюар антифриза. и крышечка залива масла в двигатель. Кстати, странно, что это стандартная, это самое, стандартный цвет жидкости для стекла лобового, крышечки цвет голубой, а у них почему-то желтый.
0: Я смотрю, ты прям решил докопаться. Все-таки просто валишь не по-детски.
1: Не, ну как в старые добрые времена.
0: Ладно, шутки шутками, но все равно, на самом деле, как машина себя ведет на дороге и так далее, можно понять только в полноценном тест-драйве.
1: Да, да.
0: Но то, что я увидел сейчас, мне, в принципе, понравилось. В каком-то таком, знаешь, правильном направлении все-таки это все двигается. Человеческий подход вот к созданию автомобиля – это уже редкость на сегодняшний день. И добили они все это приятной ценой.
1: Даже так.
0: 159 990 шекелей. Это за комплектацию без крыши. За комплектацию с крышей, которая больше ничем другим не отличается, нужно будет заплатить 166 990 новых израильских шекелей. То есть очень адекватно за машину с такими характеристиками. Как это на самом деле, ну, хочется проехаться и понять.
1: Вот самый главный показатель. Захотелось тест-драйва. Вот и не просто, это, знаешь, это нам захотелось, понимаешь, это не импортеру захотелось, чтобы журналисты прокатились и потом об этом написали, а это самим журналистам захотелось. Вот это интерес к машине.
0: О. Ну что ж, на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать.
1: Ну да, чё ж тут говорить, тут уже ждать осталось.
0: В следующем выпуске... Я так понимаю, у тебя есть что-то интересное, очередной рассказ.
1: У меня в очереди рассказы стоят.
0: Ну, тем более. Что ж, тогда до скорой встречи через недельку. Всем хороших и приятных, и свободных, и мирных дорог.
1: О, да. Всем спокойных дорог.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
3: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер». Две бутылки за 14,90. «Паулайнер». Три бутылки за 24,90. «Клостер Келлер». Четыре за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса Опера».
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Мебель «Дакс» – Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
9: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. «Мада Неймания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
10: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Сви, 23.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-ле-Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
7: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: В Центком заявили, что войска США на Ближнем Востоке находятся в полной боевой готовности. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Американские вооруженные силы, размещенные на Ближнем Востоке, находятся в полной боеготовности, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Войска США в регионе остаются на месте и сохраняют бдительность, говорится в сообщении. По данным командования, американские военные самолеты продолжают непрерывное воздушное патрулирование, а боевые корабли остаются в заданном районе с тем, чтобы обеспечить соблюдение и выполнение в полной мере всех положений, подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании. В настоящее время в районе Аравийского моря по-прежнему находится группировка ВМС США в составе более 20 боевых кораблей, в том числе двух авианосцев, ракетных эсминцев, десантных кораблей с морской пехотой на борту и минных тральщиков. Четверо жителей Газы были убиты, и другие получили ранения рано утром в результате попытки ликвидации в квартире в городе Газа. Одновременно в секторе Газа сообщают, что катера израильских ВМС открыли огонь в сторону морской зоны на юге сектора. ЦАЛЬ пока не комментирует эту информацию. США и Катар разрабатывают план по разбораживанию миллиардов долларов для Ирана, сообщает газета Wall Street Journal. В соответствии с этим планом Тегеран сможет получить доступ к 6 миллиардам долларов, находящимся в Катаре. Источники, знакомые с деталями плана, сообщили изданию, что Центральный банк Ирана сможет заказывать продукты питания, медикаменты и другие гуманитарные товары, используя ранее замороженные денежные средства, которые в основном являлись подсанкционными доходами от продажи нефти. Средства будут переводиться под международным надзором. При этом подчеркивается, что план находится на ранней стадии и еще не согласован с Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью итальянскому телеканалу La Sette, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы умоляла его о совместной фотографии во время саммита лидеров Большой Семерки, который проходил во Франции 15-17 июня. Мелони была рада, что мы поговорили, хотя я не был обязан это делать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Я мог бы и не делать этого, мне стало ее жалко, сказал Трамп. Мелони назвала слова Трампа ложью. Я потрясена, не понимаю, почему он так себя ведет с союзниками. союзниками, и это происходит не впервые. Жаль, что у Трампа нет такой же решимости в отношении врагов Запада, лидеров, с которыми он, напротив, ведет себя уступчиво. Но одну вещь он должен запомнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем, заявила итальянский премьер. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированную поездку в США, заявив, что слова Трампа оскорбляют всю Италию. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Мы следим за развитием событий.

0: В ефірі Олександр Сонце.
1: Я не знаю, какие у вас ощущения, но у меня такие, что как-то прям все разгоняется. Я вот к чему. Совсем недавно я тут сидел и рассказывал о том, что вот наступил июнь. А вот сейчас посмотрел, а уже 20-е на самом деле.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Мебель «Дакс». Решен ли цион? Лещанский, 3.
5: Вкусно и выгодно с Маадана Имани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер «Бейгале» 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр «Косичка» 2 пачки за 24,90. Ломтики филе сельди «Нордпорт» 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте-мордасти, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир валаби. Валаби – это сумчатое млекопитающее из семейства кенгуру. Они похожи на маленьких кенгуру, живут в основном в Австралии и на ближайших островах. Валаби питаются травой, листьями и другими растениями. Детеныш рождается размером с фасолину. После рождения он самостоятельно переползает в сумку матери и продолжает там развиваться.
2: Скажите детям, что деньги ветер.
1: Детенышей валаби называют Джоуи. Также называют малышей кенгуру. Некоторые валаби могут прыгать на несколько метров за один прыжок, используя мощные задние лапы. Их хвост работает как противовес. Он помогает сохранять равновесие во время прыжков и служит опорой, когда животное сидит.
3: У кого толчковая левая, а у меня толчковая правая.
1: Существует около 30-45 видов валаби, и некоторые из них живут среди скал, а другие в лесах и кустарниках. Скальные валаби умеют ловко лазать по отвесным камням, словно горные козлы. Валаби обычно живут поодиночке, в отличие от многих кенгуру, которые часто собираются в группы. Некоторые популяции валаби живут даже за пределами Австралии, например, Великобритании и Новой Зеландии, куда они были завезены людьми. У самок болотного валаби уникальная репродуктивная система. Они могут быть беременны новым детенышем почти одновременно с выращиванием предыдущего в сумке. Знаменитый мультяшный Рокко из мультсериала «Рокко» на самом деле валаби, а не собака и не кенгуру. Интересно, что название валаби пришло из языка австралийских аборигенов и используется уже сотни лет.
4: Там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри.
1: В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных, и они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Мебель «Дакс» – Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: Жаркое лето в «Центркар».
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: «Центркар Азур».
0: Реклама.

0: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Еще ниже.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
0: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Еще ниже.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
7: Полдень в стране.
8: Солнышко мое, вставай.
9: В эфире Александр Солнцев.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
6: Вкусно и выгодно с Маадана Имания. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
4: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: В новом филиале Madaneh Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madaneh Money. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
0: Реклама.

0: Это замечательная песня от Джо Кокера. Называется «Every kind of people». Каждый человек на земле. Любой. Вообще каждый. Чем бы ни занимался, что бы ни чувствовал, что бы ни исповедовал, во что бы ни верил, может себе позволить простое чувство. Чувство, что пора послушать новости и потом поучаствовать в программе в нерабочий полдень. Прямо сейчас, после небольшой рекламной паузы, вы очередной выпуск новостей, как вы уже догадались, и потом самая народная программа здесь, на Первом радио.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Жаркое лето в Центр-кар.
8: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центр-кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Родители военнослужащих провели манифестацию у дома начальника генштаба ЦАЛЯ. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов одна минута. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Около 20 активисток организации «Бодрствующая мать» и родителей военнослужащих провели манифестацию у дома начальника генерального штаба ЦАЛЯ Эйяля Замира. Участники акции протестовали против того, что они называют «зоной беспредела в Ливане». Ротем Сиван заявила от имени организации, еще четверо бойцов заплатили своими жизнями в этой зоне беспредела в Ливане. Как мать военнослужащего, как врач и как представительница тысяч бодрствующих матерей, я говорю сегодня, хватит напрасно жертвовать жизнями наших сыновей. Полиция конфисковала мегафон у одной из активисток. На фоне сообщений в Ливане о продолжающихся израильских ударах информационное агентство Рейтер цитирует заявление ЦАЛЯ, в котором говорится, если Хизбалла прекратит нарушать режим прекращения огня, можно будет достичь стабильности для Ливана и Израиля. Хизбалла выпустила более 50 боеприпасов в течение ночи по нашим силам на юге Ливана, напомнили в армии. США и Катар разрабатывают план по размораживанию миллиардов долларов для Ирана, сообщает газета Wall Street Journal. В соответствии с этим планом Тегеран сможет получить доступ к 6 миллиардам долларов, находящимся в Катаре. Источники, знакомые с деталями плана, сообщили изданию, что Центральный банк Ирана сможет заказывать продукты питания, медикаменты и другие гуманитарные товары, используя ранее замороженные денежные средства, которые в основном являлись подсанкционными доходами от продажи нефти. Средства будут переводиться под международным надзором. При этом подчеркивается, что план находится на ранней стадии и еще не согласован с Тегераном. Дональд Трамп продемонстрировал новый Air Force One, самолет, ранее подаренный Катаром и переоборудованный в специальный президентский борт. Новый самолет окрашен по-новому. Нижняя часть фюзеляжа в темно-синий цвет с красной полосой над ней. На хвосте воздушного судна размещен огромный американский флаг. Этот самолет был превращен в летающий Белый дом такого уровня роскоши, которого никто никогда раньше не видел, заявил Трамп. Теперь, когда мы приземляемся в аэропортах Лондона, Германии и других мест, никто не сможет превзойти этот самолет, и именно так так все и должно быть для нашей страны, сказал Трамп, отметив, что цвета и дизайн были подобраны на его вкус. Он также добавил, что в следующем месяце новый Air Force One совершит демонстрационный полет во время празднований 4 июля. Управление национальных парков и заповедников Израиля сообщает о переполненности в Гана-Шлуша на пляже Бейт-Янай и в парке Майянот. На пляже Бейт-Янай парковка закрыта для въезда дополнительных автомобилей, и она будет открываться и закрываться попеременно в течение дня в зависимости от загруженности. В парке Майянот парковка заполнена, и управление рекомендует посетителям ехать на другие объекты. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
5: По субботам и праздникам.
12: Закажи, закажи, закажи, закажи.
5: 13.00.
12: Сделай выходной свой интересней.
5: Программа поздравлений.
12: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
5: В нерабочий полдень.
12: Закажи, ты, а споем все вместе.
5: На Первом радио.
0: Итак, дамы и господа, мальчики и девочки, добрый всем день. 13 часов и 4 минуты на часах нашей студии. Вы слушаете Первое радио, 89.1 FM, наш традиционный субботний эфир. Я думаю, что вы обратили внимание, что общее настроение сегодняшнего эфира, ну, такое не очень-то и радостное. И я думаю, что не надо никому ничего объяснять. Разумеется, после новости о том, что в Ливане погибло 4 наших военнослужащих, ну, мы не могли не подспустить общий градус нашего музыкального наполнения. Тем не менее, программа «В нерабочий полдень», разумеется, по расписанию выходит и выходит прямо сейчас. Так что добро пожаловать в нерабочий полдень. Для того, чтобы поучаствовать в нашей с вами программе, а, собственно, в этом и мысль, и смысл этой программы, именно ваше в ней участие, нужно всего-то навсего взять телефон в руки и написать сообщение на наш номер 054-20-70-800. Не просто сообщение, хотя, если вы хотите поздравить кого-то, передать привет, напомнить о себе, в чем-то признаться, что-то рассказать, добро пожаловать. Для этого, собственно, эта программа и существует. Если вы кому-нибудь что-то передаете или поздравляете, то, пожалуйста, пишите от первого лица. То бишь, Миша, привет. Привет, я, Катя, вспомнила, что ты у меня забыл свои треники. Вот, ну, то есть, как бы от первого лица. И это и звучит лучше, да, и вам удобнее. Плюс ко всему, не экономьте, можете писать любое количество слов, букв, предложений, потому что чем больше вы их используете, тем, собственно, во-первых, лучше нейронным связям, а во-вторых, понятнее тому, кто это сообщение получает. Итак, 054-20-70-800. Считаю нашу программу открытой. Да, кстати, можете, конечно, песни заказывать. Далеко не все заявки будут выполнены. Сразу говорю, у нас своя политика внутри радио, так что, знаете ли. Но по возможности, разумеется, заявки выполнять тоже буду. Всем хорошего дня. Жду ваше сообщение. 054-20-70-800.

Песня эта называется «Marilyn on the Wall» и в исполнении матери MP3, как ее, в общем-то, правильно и называть. Да и те, кто в свое время очень сильно увлекался компьютерами, там где-нибудь в 90-х, прекрасно понимаете, о чем и о ком речь. Это Сьюзан Вега, поскольку ее песня «Tom's Diners» была первой, которая была, собственно, и сжата в формат MP3. Ну да ладно, кому это интересно? Знаете, меня часто спрашивают. На самом деле никто меня не спрашивает. Итак, первое сообщение, которое мы получили на наш WhatsApp 054-2070-800. Кстати, последуйте примеру Оли. Вот Оля нам написала сообщение. Шлите приветы, поздравления, вот это вот все. Донаты, лайки, комментарии. На наш WhatsApp 054-2070-800. Итак, Оля пишет. Саш, добрый день. Включи, пожалуйста, песню Вадам Брошкина в исполнении Аллы Пугачевой. Я знаю, что Оля является прям поклонницей, фанаткой Аллы Пугачевой, потому что каждая наша программа практически начинается с заявки Оли. Но Оля первая, Оля молодец, Оля сделала так, как надо. Поэтому мы слушаем песню Мадам Брашкина. Ну а вы можете быть как Оля. 054-2070-800. Новый слоган программы «Будь как Оля».

0: Madame Grosztyna, Madame Grosztyna, Madame Grosztyna, Madame Grosztyna.
1: Нерабочий полдень.
2: Продолжается, и у нас полетели сообщения. Это прекрасно, здорово, замечательно, удивительно, потрясающе. Следующее сообщение нам прислал Юпитер, наш постоянный тоже радиослушатель и, в общем-то, соавтор программы «В нерабочий полдень». Как всегда, его сообщение можно читать просто как готовую подводку к песне. Собственно, что я и буду делать. Подводка в данном случае — это одно слово, а не под то, что вы подумали. Итак, сообщение от Юпитера. Привет, Первое радио. Прекрасный субботний день. Выходной, и у нас есть отличная возможность целый час слушать любимую музыку. Знаете, бывают группы одного хита, но какого? В конце 90-х команда New Radicals выпустила песню, которая громко заявила о себе, подарив миру гимн вечного оптимизма и немного надежды в этом безумном мире. Главная мысль проста до гениальности. Ты получаешь то, что отдаешь. Вот все, что мы посылаем в мир, обязательно возвращается. Так что давайте делиться друг с другом только классной энергией и отличной музыкой. New Radicals, You Get What You Give в программе по заявкам в нерабочий полдень с Александром Солнцевым на Первом радио. С уважением, Юпитер завершает свое сообщение. Ну, молодец, Юпитер, учитесь! Будь как Оля! Будь как Юпитер! Давайте! Вы же можете! А не вот это вот все.

0: Реклама.
1: Альтели Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтели Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен Лицеон. Бен Цви, 23.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Мебель ДАКС. Решен Лицеон. Лещанский 3.
8: Вкусно и выгодно. Смада на Имане. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните, звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: Реклама.
10: Нерабочий полдень на Первом радио.
11: Продолжается, и у нас прямо-таки WhatsApp за WhatsApp, сообщение за сообщением, человек за человеком, судьба за судьбой, текст за текстом. Рита Роза пишет: доброго утра, Александр, и дня, собственно, тоже. И для хорошего настроения, пожалуйста, поставьте Сандру песня «Don't Cry». С удовольствием выполняю вашу заявку. Я тем более говорил когда-то, что прям любил Сандру. И вам будет интересно, мальчики и девочки. Песня «Don't Cry» написана в 1986 году. Посчитайте, сколько лет. 40-летний юбилей у этой песни сегодня. Ну, не сегодня, в этом году. Это ж круто. А я помню свои эмоции. А вы помните, что вы испытывали под Сандру, мальчики и девочки? Yeah.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: И мы здесь вместе создаем прекрасную, самую народную программу на Первом радио, которая называется «Внерабочий полдень» на Первом радио, что, в принципе, логично. Итак, сообщение. Это от Давида и Наташи. Это Давид и Наташа, пишет автор сообщения. Спасибо большое. Мы сегодня на маршруте мечты. У нас подсолнухи, сталактитовые пещеры и винодельня у Мони. Передай всем слушателям отличного субботнего настроения и поставь для нас хорошую песню в дорогу. Ну что ж, сначала я, конечно, хотел поставить песню вот в эту тему, раз у вас там... Но потом подумал, что ладно, так и быть, будет кое-что другое. Итак, вам прекрасная песня в дорогу.
0: В эфире Александр Солнцев.
2: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что...

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пробью линкор.

0: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
1: В эфире Александр Солнцев.
2: Ну и, разумеется, вы, мальчики и девочки, и наша с вами программа в нерабочий, как говорится, полдень. Итак, следующий автор сообщения, который буду читать, это Динозавр, знаете ли. Добрый день, Александр, приятно слышать вас в эфире. Вчера довелось мне побывать на концерте «Машины времени», пишет он. Очень люблю эту группу. Это, наверное, 7-й раз за всю свою жизнь, когда удавалось увидеть их живьем. Первый раз аж в 1982 году. Прикиньте. И поставьте, пожалуйста, песню «Вот море колышет супер...» «Вот море молодых колышет супер басы», просит он. Ну, собственно, почему бы нам и не послушать действительно эту песню про мир, который однажды прогнется под нас. Наверное.
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
3: Вот море молодых колышет супер басы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжается, и вот следующее сообщение от Фаины. День добрый, Александр и слушатели Первого радио. В это трудное для страны время мы все равно должны держаться друг за друга и быть вместе. У моей подруги Светланы день рождения, и этого не отменить. Поздравляю Светочку с праздником. Будь счастлива и всегда на высоте. И пусть для нее прозвучит прекрасная песня Шакира «Бурно бой». Песня «Дай, дай, дай, дай, дай». Замечательная песня. Тем более актуальная.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
9: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Песня «Беловежская пуща» прозвучала по просьбе Ирины из города Маалот. Ну, а мы продолжаем. Кстати, да, у нас, между прочим, сегодня на радио праздник, несмотря на то, что все трезвые. Один из наших самых интересных, оригинальных, творчески одаренных, музыкальных, полиглотных, как бы это ни, слово не прозвучало, ведущих сегодня празднует день рождения, Милан Левитин. Милан, поздравляю тебя. Реально, ты прям крутой, классный, звонкий, музыкальный. Есть в тебе что-то, я еще пока не разобрался, что, но, собственно, наверное, уже и да. Вот, и правда, от всей души желаю тебе всего прекрасного, замечательного, веселого, классного, дорогого и вкусного. И к моим поздравлениям присоединяются еще и радиослушатели. Дан Лю пишет: поздравляю Милана Левитина с днем рождения. Поставьте для него от меня любую песню в исполнении Джо Дассен. Разумеется, естественно, само собой. Тем более Джо Дассен только что дропнул новый трек и выпустил песню про салют. Мол, он пишет салют, там такой красивый салют. Очень в небе, и все потому, что у Милана день рождения. Как здорово, что в день рождения Милана можно увидеть салют на вечернем небе города Маалот-Таршиха. В общем, здорово. Милан, еще раз с днем рождения.

Ну а мы продолжаем программу «В нерабочий полдень» здесь на Первом радио. Добрый всем день и 13 часов 50 минут на часах нашей студии. Следующую песню я от себя хочу адресовать абсолютно всем, кто слушает наше радио прямо сейчас. Почему? Да потому что песня популярная. Что такое популярная песня? Популярная песня — это та, которая понравилась большому количеству людей. И желательно, чтобы они не все были из одной семьи или составляли круг знакомых. Вот чтобы большое количество людей и чтобы по всему миру. И вот одна из этих песен называется Like Animals от группы BTS, участники которой наконец-то отслужили армию и продолжили свое творчество. Песня еще раз называется Like Animals. 45 миллионов просмотров, и это только на YouTube. А еще всякие Spotify и что там только нет. Песня, кстати, хорошая.

0: У каждого своя жизнь, в каждой жизни это история. История моей жизни. Так называется эта песня, в которой мы завершаем программу в нерабочий полдень, дамы и господа. Сейчас реклама, и следующий час вы будете находиться в сопровождении замечательной, хорошей, красивой, как я уже и сказал сегодня, довольно-таки спокойной музыки.
1: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: «Чертог». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Реклама.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель» 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер» 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер» 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: get high.
1: Реклама.
2: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
11: «Центр Кар Азур»,
12: Дерех Ашива 9.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: Новости «Махсаны Хашмаль».
15: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток».
1: Реклама.
18: Wait till you're announced.

0: Да, именно на этой замечательной ноте, мальчики и девочки, я хочу пожелать вам замечательного, прекрасного вечера, потрясающей ночи, да и, разумеется, хорошего продолжения дня. С вами был Александр Солнцев. Услышимся завтра в программе «Мужчины не плачут». Ну, а студию я передаю Андрею Орнштейну, который знает, что делать. Сейчас реклама, ну и новости. Все, всем пока-пока.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Красота любит внимание. А роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
6: Новости Махсаны Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: В новом филиале Мадонэй Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадонэй Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Цель в течение ночи атаковал десятки объектов Хизбаллы в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ходе нескольких различных инцидентов в течение ночи террористическая организация «Хизбалла» выпустила не менее 50 боеприпасов в направлении сил Цаля, действующих в Южном Ливане. Данные действия представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня со стороны «Хизбаллы». Цаль не потерпит причинения вреда гражданам Израиля и израильским военнослужащим и будет жестко реагировать на любое применение силы против них, говорится в заявлении армии. С целью устранения угрозы в ответ на грубые нарушения со стороны «Хизбаллы» Цаль в течение ночи атаковал десятки объектов террористической инфраструктуры и боевиков в Южном Ливане. Среди атакованных целей – позиции для запуска ракет, склады оружия и штабы. В свою очередь, агентство Рейтер сообщает, что в результате обстрела южных регионов Ливана были убиты 5 человек. Один из погибших был военнослужащим, уточняет ливанская армия. В Цале по-прежнему не знают, что именно стало причиной катастрофы с танком на юге Ливана, в результате которой погибли четверо военнослужащих, включая командира 52-го батальона подполковника Дора Гидалио Бен Симхона. Из-за боевой обстановки в этом районе и риска для военнослужащих доступ к поврежденному танку ограничен. На данном этапе специалисты не могут добраться до машины, эвакуировать ее или установить на месте, что именно произошло. Первоначально в армии предполагали, что танк мог подорваться на взрывном устройстве. Однако для того, чтобы причинить танку подобный ущерб, потребовалось бы заложить заряд весом в сотни килограммов. Это означало бы проведение специальной операции «Хизбаллы», что в Цале считают маловероятным. В качестве второй версии рассматривалось попадание современного противотанкового ракетного комплекса, например, ракеты «Корнет», которыми «Хизбалла» регулярно пользуется. Еще одна проверяемая возможность – атака с применением беспилотника. Четвертая версия, которую сейчас изучают, заключается в том, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность самой машины. Полноценно проверить ее удастся только после получения полного доступа к танку. США и Катар разрабатывают план по размораживанию миллиардов долларов для Ирана, сообщает газета Wall Street Journal. В соответствии с этим планом Тегеран сможет получить доступ к 6 миллиардам долларов, находящимся в Катаре. Источники, знакомые с деталями плана, сообщили изданию, что Центральный банк Ирана сможет заказывать продукты питания, медикаменты и другие гуманитарные товары, используя ранее замороженные денежные средства, которые в основном являлись подсанкционными доходами от продажи нефти. Средства будут переводиться под международным надзором. При этом подчеркивается, что план находится на ранней стадии и еще не согласован с Тегераном. На северо-западе Ирана власти арестовали 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США, сообщил глава судебной власти провинции Насер Атабати. Он заявил, что арестованные обвиняются в преступлениях против безопасности и сотрудничестве с сетями, связанными с Израилем и США. Власти не раскрывают подробностей о личностях шпионов, доказательствах, судебном разбирательстве или предоставлении им независимых адвокатов. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. Сейчас в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 27, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Андрей Оренштейн с программой «Шавуатов».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Вот такие новости, друзья. Других, к сожалению, нет, но будут в 17.00 в итоговом выпуске. Так что не пропустите. Меня действительно зовут Андрей Оренштейн. С удовольствием вас приветствую здесь, на координатах Первого радио 89.1 FM. Большое спасибо Саше Солнцеву за все, что он здесь делал до меня. Ну и за переходящее вот это вот самое знамя. Начиная с данного момента и до 8 часов вечера в эфире Первого радио традиционно программа «Шавуатов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное и замечательное самочувствие, будем работать над этим, а каким образом, естественно, с помощью нашего магического субботнего плейлиста и отсутствия в нашем эфире самого разного рода специалистов и любителей высказать свое мнение. У нас мнение, может, какое-нибудь по какому-либо вопросу есть, но мы его при себе придержим. А вот что не будем придерживать, так это музыку, друзья. В ближайшие 5 часов ее здесь будет вполне достаточно. Впереди у нас «Инь-Ян, не отпускай мои руки». Также «Insatiable» от Даррена Хейса открывает этот музыкальный час. «Red Hot Chili Peppers» и «Californication».

0: 15 минут четвертого в Израиле. Настало время для повтора нашей рубрики, посвященной чемпионату мира по футболу. На радость всем тем, кто следит или хотел бы следить.
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь корейцев Ким Сын-гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
1: Плавали, знаем.
2: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
1: Попутного ветра.
2: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли вдевятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернуто. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер. Точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе Б со Швейцарией.
1: Против течения.
2: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решения, которые изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе: румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтерее. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе.

0: футбольную Америку. Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
1: Шавуатов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
7: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Реклама.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Абалонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
14: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Реклама.
15: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
16: Веселее.
15: Молодец, понял.
17: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
18: Шавуатов на Первом радио.
19: Здесь зрители аплодируют.
20: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Продолжаем в том же духе. Впереди у нас несвободное падение от группы А-Студио. Повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут. На радость всем любителям классической музыки. Также до этого момента услышим Селин Дион, сами знаете, с какой песней. А прямо сейчас «Mad About You» от Стинга. Поехали.

0: Сундук Баха.
1: Представь себе композитора, который собрал самые популярные мелодии своего времени и отправил их на кладбище. Именно это Камиль Сен-Санс сделал в одной из пьес своего знаменитого цикла «Карнавал животных». Называется она «Ископаемые» или еще называют «Окаменелости». Вообще-то в «Карнавале животных» есть львы, кенгуру, черепахи, слоны и даже лебедь. Но именно «Окаменелости» – возможно, самая ехидная шутка во всей классической музыке. Потому что здесь главные герои – не животные, а цитаты. Сен-Санс собирает мелодии, которые в конце 19 века знали буквально все. Популярные песенки, знакомые мотивы, музыкальные шлягеры своего времени. И вместо того, чтобы бережно хранить их как драгоценности и восхищаться, Сен-Санс помещает их в своеобразный музей древностей. То есть буквально «Вот вам музыкальные динозавры». Слушая эту музыку, можно почувствовать себя археологом. То и дело, из-под музыкального песка выглядывают хорошо знакомые темы. Но самый изящный розыгрыш композитор приберег для самого себя. Среди этих музыкальных ископаемых вдруг появляется тема из его знаменитой «Пляски смерти», той самой, где среди ночи оживают скелеты. Шутка получается многоуровневой. В пьесе под названием «Окаменелости» звучит музыка про скелеты. А заодно композитор намекает, что даже самые громкие хиты однажды можно будет положить в шкаф с нафталином. Да-да, Сен-Санс отправил в музей древностей самого себя, как бы намекая: «Ребята, меня тоже пора выставлять в витрине». И это, мне кажется, самое милое и обаятельное в этой истории – смеяться не только над другими, но и над самим собой. Согласись, редкое качество для большого композитора, да и вообще для человека. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
0: «Сундук Баха».
2: Шавуатов на Первом радио.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Слушайте каждый час новости на Первом.
3: Это самые проверенные факты.
4: Это самая оперативная информация.
5: Это самая непредвзятая подача.
2: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
12: Вкусно и выгодно с «Маданей Мани». Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки «Винер Новый» 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское «Флешарт» 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Реклама.
13: Шавуа Тов на Первом радио.

show. Switch up. Switch up.

0: Just Can't Get Enough от Black Eyed Peas только что в продолжении программы Shavuot Tov на 89.1 FM, 15 часов и 48 минут в Израиле. Продолжаем слушать хорошую музыку и отдыхать кто как умеет. И надеюсь, что наш музыкальный плейлист продолжает вам в этом начинании благородном помогать. До конца этого музыкального часа услышим группу «Горячий шоколад» с композицией «Береги», а также «Beautiful Girl» от INXS прямо сейчас.
1: Shavua Tov, на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: Вода на полу в ванной, ребенок устроил потоп, расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Мебель «Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Center Car Азур.
10: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Где зрители аплодируют.
6: Добро пожаловать в новый музыкальный час на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу здесь, на Первом радио, с 3 до 8 часов вечера, 5 часов музыки и ничего, по сути, кроме музыки. Редкие, иногда саркастичные мои комментарии прилагаются. Меня зовут Андрей Оренштейн. Желаю вам приятного отдыха и хорошего настроения. Если вам недостаточно для этого самого настроения хорошего того, что сегодня суббота, сообщаю также, что сегодня отмечается Всемирный день Wi-Fi. Каким образом его отметить, вы сами знаете. Естественно, бесконечным просмотром рилсов и, как пелось в одной известной песне, поделись Wi-Fi-ем ты своим, и он к тебе не раз еще вернется. В ближайшем будущем в нашем эфире в честь праздника и не только группа «Токио, я тебя люблю», «Локо» от Линды Мартинес и Энрике Иглесиаса, но открывает этот музыкальный час песня, которую хотелось бы посвятить нашей стране и этому дню. «Another Day in Paradise», Фил Коллинз.

0: שבוע טוב, נפרגם רדיו.
1: Летит пустота минут, снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце моем печаль.

спрятанным.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.

0: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
2: Вечер.ком
3: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Первое радио.
6: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
7: Имейте совесть! 2 часа ночи!
6: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
8: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: Center Car Азур.
11: Дерех Ашива 9.
12: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Реклама.
13: Мы бодры, веселы.
14: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Веселее.
14: Молодец, понял.
16: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
17: Шавуатов на Первом радио.
18: Здесь зрители аплодируют.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Я это...
6: Что? Опять?
7: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
8: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
7: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
7: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
9: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
10: Реклама. Мебель «Дакс». Решен лицон Лещанский 3.
11: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
12: «Оболонь». Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Еще ниже!
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Реклама.
17: Шавуа Тов.

0: Мадонна и Ghost Town только что в продолжении программы Shavuot Off на 89.1 FM. Если кто не видел, буквально недельку назад Мадонна презентовала продолжение своего знаменитого альбома Confessions on a Dance Floor на Madison Square Garden открытым и полусекретным концертом. Интересное зрелище, советую глянуть, если еще не. Буквально через 7 минут в нашем эфире не менее интересные вещи. Заключительный на сегодня выпуск новостей от Светланы Карабут. До этого момента успеем услышать песню под названием «Расстояние» в исполнении коллектива 2345.
1: Шавуа Тов.

всегда сказать о том, что наболело. И выпущенные мной в тебя стрелы убивают последние остатки веры. Мне не остановиться, не свернуть и точно не

дождем, разбивая звонко, а лист бумаги белоснежный, как сахар и тонкий. Чернильных рек потоки складывали строчки, скрипичный ключ в начале и в конце точка. Мы сами написали для себя такую песню, изначально понимая, не быть нам вместе. Через призму лет, оглядываясь вдаль, я тихо прошепчу: прости, мне жаль.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
7: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
8: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
9: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
15: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: В Южном Ливане сообщают о десятках убитых при атаках ЦАЛя. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Ливанские источники сообщили сегодня днем как минимум о 30 погибших в результате ударов ЦАЛя по нескольким районам юга страны. Согласно ЦАЛю, атаки стали ответом на масштабные ночные обстрелы со стороны Хизбаллы по израильским силам, дислоцированным в зоне безопасности. По сведениям ливанских властей, не менее 16 человек погибли и еще 12 получили ранения в районе Набатии. Среди погибших один военнослужащий ливанской армии. Позднее поступили сообщения о еще 6 погибших в районе Тира. Также сообщалось о гибели двух палестинцев из лагеря беженцев Эр-Рашидия близ Тира. Еще об одном погибшем сообщили в деревне Канарит. Эти сообщения поступили после череды непрерывных ударов по югу страны в течение ночи и утра, несмотря на объявление США накануне о вступлении в силу нового прекращения огня. Оно было представлено как часть усилий администрации Дональда Трампа по продвижению переговоров с Ираном об окончательном ядерном соглашении. США и Катар разрабатывают план по размораживанию миллиардов долларов для Ирана, сообщает газета Wall Street Journal. В соответствии с этим планом Тегеран сможет получить доступ к 6 миллиардам долларов, находящимся в Катаре. Источники, знакомые с деталями плана, сообщили изданию, что Центральный банк Ирана сможет заказывать продукты питания, медикаменты и другие гуманитарные товары, используя ранее замороженные денежные средства, которые в основном являлись подсанкционными доходами от продажи нефти. Средства будут переводиться под международным надзором. При этом подчеркивается, что план находится на ранней стадии и еще не согласован с Тегераном. Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что страна продолжает предоставлять конфиденциальную и надежную площадку в Бюргенштоке для содействия дипломатическим контактам по реализации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. В заявлении также отмечается, что никаких дополнительных подробностей об участниках и содержании переговоров МИД Швейцарии разглашать не будет, поскольку соблюдается принцип конфиденциальности. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети ссылку на статью сайта Just the News, в которой утверждается, что именно он во многом определяет шансы премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху на победу на предстоящих парламентских выборах. В материале говорится, что электоральные перспективы Нетаньяху остаются неустойчивыми, а поддержка Трампа может стать одним из ключевых факторов будущей избирательной кампании. Сам Трамп никаких дополнительных комментариев по этому поводу не сделал. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 29. В Тель-Авиве 21-29, в Хайфе 21-26, в Бершеве 20-32, в Эйлате 25-39 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Большое спасибо Светлане Карабут за итоговый на сегодня выпуск новостей. Ну а мы продолжаем вместе с программой Шавуатов продолжать этот самый день в меру своей испорченности, естественно, и продолжаем отдыхать под наш субботний музыкальный плейлист. Меня зовут Андрей Оренштейн. Напоминаю, друзья, каждую субботу встречаемся здесь с 3 до 8. Ничего не делаем, кроме как слушаем музыку и перезаряжаем свои подсевшие, возможно, солнечные батареи. В ближайшие 15 минут подзаряжаться будем с помощью группы «Инь-Янь» мал-помалу. «Lighting Seats You Showed Me» открывает этот музыкальный час. Это Микитин и «Eternal Flame».

0: Берем Робинзона.
1: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
2: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
1: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
4: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
2: Вечер.ком.
5: Я это...
6: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
6: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
6: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
6: Ты заходи, если что.
8: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
9: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Жаркое лето в «Центр Кар».
13: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: «Центр Кар Азур».
2: Реклама.
14: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Веселее.
14: Молодец, понял.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов
17: на Первом радио.
18: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу с 3 до 8 слушаем музыку, отдыхаем перед новой рабочей неделей, настраиваемся на правильный лад. Впереди у нас повтор рубрики «Кино и котлеты» от Кати Вергуновой. Также группа «Пицца», что-то такое прям намекает на подкрепиться все с композицией «Фары». А прямо сейчас наш эфир продолжит рэперша Ив и Гвен Стефани «Let me blow your mind». Кстати, Гвен позавчера буквально отметила 50-летие своего мужа, который, кстати, если что, тоже певец, не так известен, он не так известен у нас, но в USA пользуется популярностью. Зовут его Блейк Шелтон, он кантри-певец. И, кстати, вот во время недавних реюнион-концертов группы No Doubt в Лас-Вегасе, есть там такое известное место под названием «Сфера», он как раз выступал на разогреве у своей жены.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром...

Жизнь особо никогда по голове не гладила. Правда, ведь и теперь, приятель, поверь, ударов на всех хватит. Надо бы звякнуть матери, что-нибудь сказать ей, что у нас все в порядке на нашей съемной хате. И среди бурь все еще плавает худой катер. Спокойной ночи пожелать ей, пожалуй, хватит. А что еще сказать?

0: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет всем киноманам и гурманам. С вами рубрика «Кино и котлеты», и я сразу хочу вам напомнить, что вкусно есть и красиво жить не запретишь. Особенно, если ты хитрый лис из самого толерантного мегаполиса в мире. Сегодня в нашей рубрике мы разберем культовый мультфильм «Зверополис». Вспоминаем его сладкую махинацию и научимся готовить идеальное домашнее мороженое, ради которого не придется никого обманывать.
2: Большой пломбир, пожалуйста.
3: Большой пломбир.
4: $15.
2: Спасибо огромное.
1: Мультфильм «Зверополис» вышел на экраны в 2016 году и мгновенно стал классикой студии Disney, завоевав премию «Оскар». История рассказывает о жизнерадостной зайчихе Джуди Хоббс, которая осуществляет мечту всей жизни и становится первым кроликом-полицейским. Паркуясь в суровые будни мегаполиса, она вынуждена объединиться с харизматичным рыжим мошенником лисом Ником Уайлдом, чтобы раскрыть заговор, угрожающий безопасности всех хищников и травоядных.
3: А вас?
2: Уайлд. Ник Уайлд.
3: Ну что, малыш, хочешь когда-нибудь стать слоником? Будешь, значит. Ведь это же Зверополис, где каждый может быть кем мечтает.
1: Проект обернулся колоссальным коммерческим успехом, собрав в мировом прокате более 1 миллиарда долларов при бюджете в 150 миллионов. Именно здесь разворачивается гениальная и противозаконная схема Ника. Купить у слонов гигантский джамбо-поп, растопить его на крыше, залить в формочки поменьше и продать банкирам, как лапочки на палочке. Бизнес, ничего личного. И раз уж Ник Уайлд сделал ставку на ледяное лакомство, вот пара любопытных фактов о продукте, который любят и слоны, и хомяки, и мы.
3: Здрасте.
5: Усы мои, пятна, когти. Действительно кролика взяли. Круть! Какая же ты симпатичненькая с этими ушками.
1: Прообразы мороженого появились более 3000 лет назад в Китае, где к столу подавали смесь льда, снега и кусочков фруктов. А Александр Македонский обожал есть замороженные ягоды со снегом во время своих походов. И ученые доказали давно, что поедание мороженого активирует те же зоны удовольствия в головном мозге, что и прослушивание любимой музыки на первом радио или выигрыш в лотерею. Неудивительно, что хомяки выстраивались за лапочками в огромные очереди. Кстати, «Зверополис» далеко не единственный фильм, где десерт играет важную роль. Вспомним другие яркие моменты. «Форрест Гамп», например. Главный герой в исполнении Тома Хэнкса, раненый в армейском госпитале, открывает для себя простую истину. На службе родине есть один огромный плюс – бесплатное и бесконечное мороженое. Или «Криминальное чтиво». Знаменитый 5-долларовый молочный коктейль «Мартин Льюис» – смесь ванильного мороженого и молока, который заказывает Мия Уоллес в ресторане, Винсент Вега сначала недоумевает из-за цены, но, попробовав, признает – чертовски хороший коктейль. Или «Один дома два». Кевин, оставшись один в роскошном номере отеля «Плаза», заказывает огромную бадью мороженого с сиропом и маршмеллоу со словами «Я ем всякую гадость и смотрю чушь». «Ну и где вы?» Повторять махинации Ника Уайлда мы не будем. А вот приготовить настоящее нежное сливочное мороженое, пломбир, без лишней химии – отличная идея, мне кажется.
6: Судьба на твоей стороне. Я помогу тебе найти выдру. Как у нас говорят, услуга за услугу.
1: Нам понадобится минимум ингредиентов и никакой магии. Берем сливки. Жирность строго от 33%. 500 мл. Сгущенное молоко 200-250 грамм по вкусу. Ванильный экстракт или ванильный сахар. 1 чайная ложка. Вот и все. Теперь готовим. Перед началом работы убедитесь, что сливки очень-очень-очень-очень холодные. Поддержите их в холодильнике минимум 4 часа. А венчики и миску для взбивания можно закинуть в морозилку на 10 минут. Начните взбивать сливки миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая ее. Взбивайте до получения крепких устойчивых пиков. Главное не перевзбить до состояния масла. Аккуратно в 2-3 приема влейте во взбитые сливки сгущенное молоко и ваниль. Перемешивайте силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы масса не потеряла свою воздушность. Перелейте получившуюся смесь в контейнер, закройте крышкой или пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 5-6 часов. При желании в процессе заморозки через каждый час массу можно пару раз перемешать вилкой, чтобы текстура была еще более однородной. А если у вас есть силиконовые формочки в виде лапок, выложите массу туда, вставьте деревянные палочки и заморозьте. Получите те самые легендарные лапочки на палочке.
4: Хоббс, Уайлд штрафуют нарушителей парковки. Все свободны.
5: Пошутил.
1: С вами была рубрика «Кино и котлеты». Приятного аппетита и помните, самое вкусное мороженое – то, что сделано честно и с любовью. До встречи в эфире. Пока.
0: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
7: Шавуатов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не...

Белорусский певец, саунд-продюсер, лирик, он же в миру Кирилл, с композицией под названием «Сохрани». Полюбопытствовал я тут о жизненном и творческом пути Кирилла Андреевича и узнал, что все намекало на то, что быть ему музыкантом, поскольку в вузе он освоил специальность, внимание, компьютерная музыка. Есть такая специальность, ничего себе. Мы продолжаем, дамы и господа, это программа «Шавуатов». Впереди у нас Фил Коллинз, «No Way Out» и Тейлор Свифт, «Out of the Woods».

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
9: Реклама.
0: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
10: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
9: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Андрей Эйнштейн у микрофона. Сердечно вас, друзья, приветствую. Желаю, естественно, хорошего настроения и прекрасного самочувствия. В рамках программы «Шавуатов» каждую субботу мы здесь с вами отдыхаем, слушаем хорошую музыку и готовимся, кто как умеет, в меру, естественно, фантазии и бюджета. Готовимся к новой неделе, отдыхаем. И используем для этого активно наш музыкальный плейлист. Напомним, мы с вами до 8 часов, до 11 в FM-диапазоне. Ну а если загуляете, не забывайте о том, что при помощи нашей аппликации вы можете нас слушать где угодно, когда угодно, 24/7. Если еще ее не установили, напоминаю, что это сделать все очень просто и абсолютно бесплатно, если что. С помощью вашего девайса и в зависимости от его специализации следуйте в Google Play или Apple Store, находитесь там в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами, устанавливайте аппликацию и будьте с нами где угодно и когда угодно, повторюсь. В ближайшем будущем у нас Macy Gray, «I Tried», Dan Balan, «Лишь до утра» открывает этот музыкальный час, перчинка Melanie C и «First Day of My Life».

помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, не только радость, и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все до любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила, последний.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
9: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
10: Веселее.
9: Молодец, понял.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов на Первом радио.
12: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа «Шавуатов» на 89.1 FM. Продолжаем слушать музыку и, надеюсь, получать от этого процесса удовольствие в преддверии новой рабочей недели. Впереди у нас Вера Брежнева, «Мамочка», «Дзукеро», «Wonderful Life». Прямо сейчас наш эфир продолжит Риэна, «Unfaithful». Кстати, Риэна относится к числу тех звезд, которым не нужно выпускать новую музыку для того, чтобы попадать в какие-то новости и таблоиды. Если вы просто посмотреть какие-то последние новости про нее, они все будут посвящены тому, что она где-то снялась в какой-то фотосессии или выложила архивное видео, или показала фотку какого-либо из детей, либо поделилась фотографиями из отпуска. Несколько даже завидую.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Шавуатов на Первом радио.

все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу.

О тебе только что спел Тимур Родригес, да-да, именно о тебе. Ну а мы продолжим, это программа «Шавуотов» на 89.1 FM. Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы бездельничать в преддверии новой рабочей недели и отдыхать кто как умеет, естественно. Кто-то, возможно, каким-то активным физическим занят, а кто-то, наоборот, максимально неактивным и максимально нефизическим. В любом случае, желаю вам всяческих удач. В ближайшем будущем у нас Sixpin None the Richer, Don't Dream It's Over и Lady Antebellum Need You Now прямо сейчас.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
9: Реклама.
10: Мебель «Дакс», Ришон-Лицон, Лещанский 3.
11: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Реклама.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов» на Первом радио. Каждую субботу встречаемся здесь, слушаем хорошую музыку, отдыхаем кто как умеет. Меня зовут Андрей Оренштейн. Желаю вам прекрасного вечера и прекрасного отдыха. Продолжим в том же духе. Впереди у нас Go-Go Dolls, Iris, также Backstreet Boys, More Than That открывает этот музыкальный час, А-студио и «Половинки».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: История совсем проста. Героев двое, на двоих любовь одна.
1: Шавуа-тов!

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Шавуатов на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
7: Шавуатов на Первом радио.

0: Та самая группа, в которой когда-то начинал Робби Уильямс, но помнит об этом ровным счетом 11 человек, а Робби Уильямс об этом, естественно, старается забыть. Take That и Rule the World. Только что в завершении того музыкального часа на 89.1 FM и так уж совпало в завершении программы Shavua Tov на Первом радио. Настало время мне с вами попрощаться, пожелать вам прекрасного завершения этого вечера и всего самого наилучшего, всем нам хороших новостей и, конечно, хорошей недели. Shavua Tov. Bye-bye.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: слушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, да только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила, последнее лето.
1: Сердце в руках так дрожало тогда, я хотел все отдать.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио 89.1 FM.

0: надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: בוטילה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: גרצ'י פיסון.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
8: 89.1 FM.

потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг. Радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонии.

0: космических курьезов, а в про...
1: Лучше так посидим.
2: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
3: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. «Топспорт». Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой. Anytime, anywhere.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Остаться с тобой.
1: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дар.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.